конспирация выображения, ма хлеба смак и легкость фотки, лечь выбор, бы позостать тут.

Новый свитер, замшевые буты, пьесок, сеттер. И добре жить на свете. Я хотел бы быть поэтом, быть поэтом. У поэты четыре жены, а с каждым давно разведены. А я люблю кобеты. Я хотел бы быть поэтом. Может мне прежде, может приму, бо для поэты закопаны. Не треба вчесне вставать рано, а вставать рано зимно. Бо файне, файне, файне быть поэтом. Не мусі в люже слепить, и фуку цела дисципіна. Только гитара и девчина, и золотые гвязды лічить, и мелить се, и лічить вчёж от нова. На земі, в дрзеве і в блękicie трудного шукать слова. І гнівать се, і мертвить, бо ciągle ще не то. І ciągle бачить, і ciągle бачить, і ciągle бачить, і ciągle бачить. Я не хочу, не хочу.